0: Мишка Мор, Брайан Антена и Thrift Shop.
1: Знаеш как, като говорим о лихо шопу, мен, кой ми игре Телеком от Полави? Той па тут ностальгия.
0: Тега би тут рада слышала на антене, егдай.
1: 50 Cent, Писмо.
0: Candy Shop, лепа.
1: Добър комат, фул добър комат.
0: То си па зеле препелу ми мали, а? Тега носталгичнега пчутка.
1: Писмо, могоче па, могоче па.
2: Кой 40 ступин, кашен метър гора, альпа дол. Браво, шо свежител.
3: Освои полетни пакет наград и отговаряй на опрашание, ко мерима Любляна.
4: Забавай се с нами и прещевай знаменитости.
3: Покровител най-бол кул полетне акция е...
4: Перутнина Птуй.
5: Ново, поли медитеран, с оливами, капрами и рожмарином.
6: Нахрани формо с изделки Slim and Fit. За жар па клобасице Пикис. Им прилюбени пикник изделки из Перутнина Птуй.
7: Акција тедна у Евроспину од 13. до 19. августа. Лубеница 9,50 центов за килограм. И одстранивалец водного камна у распршилу 750 мл ле 1,09 центов. То е паметни накуп. Евроспин.
8: Супер теден и ваучери у леснини со ту. Искористите до 33% от такојшнега попуста при накупу похиштва. Не спреглете па туди веќко 3000 снижаних додатков за дом. Леснина, добро